0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 13 октября, ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 6-8, а днем 10-12 градусов тепла. В среду, 14 октября, переменная облачность, также без осадков, ночью 4-6, а днем 10-12. В четверг, 15 октября, днем пройдут кратковременные дожди, днем всего до плюс 8, в пятницу до плюс 11, и также пройдут небольшие дожди.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуш главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости. Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Почти треть таксистов ездят без полиса ОСАГО. По данным Национальной страховой информационной службы, полисами охвачены только 70% машин. За 9 месяцев на такси оформили 688 тысяч полисов, а разрешение на работу имели 940 тысяч машин. Пассажирам стоит спрашивать у водителя наличие страховки при посадке. Если ее нет, в случае ДТП получить возмещение за ущерб здоровью и имуществу можно будет только через суд. Нештрафуемый порог скорости снова хотят снизить. В Национальном автомобильном союзе предложили уменьшить порог с 20 до 5%. Это уже не первая подобная инициатива. Возникают такие разговоры регулярно. Сторонники снижения ратуют за безопасность. Правда, никогда не приводят статистику, которая это подтверждает. В госавтоинспекции выступают против ужесточения. Считают, что с аварийностью это не связано и только отвлекает внимание водителя от дороги. В Москве открыли гигафабрику накопителей энергии. Она выпускает тяговые батареи для электромобилей, электробусов, трамваев, речных судов и коммунальной техники. Первым заказчиком стали разработчики электромобиля «Атом». На тестовых линиях уже собрали первые 20 батарей для этой модели. Московская гигафабрика уже вторая в стране. Первая работает под Калининградом. Отметим, что уровень автоматизации на московском заводе достигает 95%. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то?

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 13 октября 1884 года утверждено местонахождение нулевого меридиана по Гринвичу. Эта линия, в отличие от экватора, условна, но позволяет добиться единообразия в картографии и исчислении местоположения. Кроме того, установление единого нулевого меридиана способствовало установлению единообразия в определении времени, так как эта линия стала условной точкой начальной фазы вращения Земли. Условность нулевого меридиана до 1884 года приводила к тому, что многие государства на своих картах устанавливали собственный нулевой меридиан, который нередко проходил через главную обсерваторию этих стран. В 1884 году на Вашингтонской конференции, вошедшей в историю под названием «Меридианной», было принято решение сделать Гринвичский меридиан нулевым на всех картах и рекомендовать сделать это всем государствам. Кроме этого, одним из важнейших решений конференции стала рекомендация использовать исчисление времени по Гринвичу в качестве всемирного времени. Началом средних, солнечных, всемирных или универсальных суток был принят момент средней полночи на нулевом меридиане, а их продолжительность исчислялась от 0 до 24 часов. Эти и другие решения Вашингтонской конференции были оформлены в виде резолюции, принятой 13 октября 1884 года.
0: 13 октября 1827 года основана Гидрографическая служба Российского военного флота. Задолго до создания в 1696 году в России регулярного военного флота русские люди славились как отважные мореходы и совершили крупные географические открытия, которые стали достоянием мировой науки. Однако лишь в царствование императора Петра I, основателя российского флота, пришло осознание государственной значимости подобных исследований и описаний морей, рек и озер. С начала 18 века начались систематические гидрографические работы на Балтийском и Каспийском морях. Стали издаваться морские карты, без которых ни флот, ни другие государственные институты не могли успешно решать свои задачи. 13 октября 1827 года было создано Управление генерал-гидрографа, положившее начало Гидрографической службе Российского военного флота. Первым генерал-гидрографом стал вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев. В 1837 году управление преобразовано в Гидрографический департамент. В 1885 году на основе его было создано Главное гидрографическое управление при Морском министерстве.
2: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

Радіо Інфініті. Да!

0: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: У всех знаков заметно усилится стремление к личной свободе и независимости. Эти порывы объяснимы в сердечных делах, но в работе склонность к самостоятельности, вопреки установленным нормам, станет причиной постоянных конфликтов с высоко поставленными особами.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут нацелены на получение конкретного результата как в профессиональных делах, так и на личном фронте. Этот смелый подход принесет неплохие плоды, однако вам не стоит слишком усердствовать в попытках добиться интереса со стороны своей давней зазнобы.
0: Тельцы проведут день в служебных разъездах. Вечером вы будете рассказывать родственникам о том, как утомительно тянутся часы в бесконечной автомобильной пробке, по вине которой вы так и не выполнили ответственное поручение своего шефа.
2: Близнецам еще утром следует позаботиться о наличии верных соратников в своем новом проекте. Работая в коллективе, вы значительно быстрее осуществите свою задумку. Кроме того, победа, разделенная с единомышленниками, покажется вам вдвойне приятной.
0: Раки проявят излишнее любопытство в процессе общения со своим руководством. Ваш начальник, едва услышав бестактный вопрос, взорвется гневной тирадой, и вам придется пожалеть о том, что вы позволили себе превысить служебные полномочия.
2: Львы сегодня получат крупный подарок от дальнего родственника. После того, как пройдет первый восторг от этого презента, вы испытаете сильнейшее изумление, что человек, которого вы видели всего несколько раз в течение жизни, способен на подобную щедрость.
0: Желания дев в этот день будут метаться из крайности в крайность. В момент, пока вы не можете держать полный контроль над собой, вам лучше отказаться от дальнейших поездок, ответственных переговоров и от прочих мероприятий, подразумевающих большую долю терпения.
2: Весы окажутся перед фактом. Настала пора кардинальных перемен и в карьере, и в личных делах. Проанализировав сложившуюся обстановку, вы придете к выводу, что внутренних сил и моральных резервов вам вполне хватит на проведение этих реформ.
0: Скорпионы будут ограждены от волнений и тревог надежной поддержкой фортуны. Пока звезды расположены к вам настолько благосклонно, постарайтесь сделать все зависящее от себя, чтобы перед вашей карьерой открылись новые горизонты.
2: Стрельцам сегодня предстоит испытать беспокойство, связанное с кем-то из младших родственников. В итоге вы устраните причину своих тревог, после чего проведете с ребенком строгую воспитательную беседу, в ходе которой вам придется неоднократно повысить голос.
0: Козероги будут слишком беспечно относиться к своей карьере. Вы откажетесь от выполнения утомительного проекта, предложенного вышестоящим руководством, и по этой причине начальство начнет испытывать большие сомнения в вашем профессионализме.
2: Водолеи сегодня получат статус негласного лидера в своем служебном коллективе. Решая какой-то важный профессиональный вопрос, ваши коллеги придут к выводу, что никто лучше вас не способен справиться с устранением этой проблемы.
0: Рыб в этот день будут окружать очень предприимчивые и алчные особы. Чтобы не потерять содержимое своего кошелька, не вступайте в диалог с людьми, чья порядочность вызывает у вас хотя бы малейшую долю сомнений.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 13 октября, ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 6-8, а днем 10-12 градусов тепла. В среду, 14 октября, переменная облачность, также без осадков, ночью 4-6, а днем 10-12. В четверг, 15 октября, днем пройдут кратковременные дожди, днем всего до плюс 8, в пятницу до плюс 11, и также пройдут небольшие дожди.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году в России планируется провести две индексации пенсий, впервые с 2019 года. Эту информацию озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. По ее словам, после длительного перерыва, начавшегося с 2019 года, в бюджете социального фонда заложены мероприятия для выполнения двух индексаций пенсий в 2027 году. Первая намечена на 1 февраля 2027 года и будет проведена с учетом уровня фактической инфляции за 2026 год, что, согласно прогнозам, составит 6,8%. Вторая индексация начнется 1 апреля 2027 и затронет страховую часть пенсии, а ее расчет будет зависеть от темпов роста фонда оплаты труда за предыдущий год. Увеличение финансирования оказания медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию идет темпами, опережающими инфляцию, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В конце минувшей недели он принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Что касается плановой помощи, с учетом плановых показателей бюджета фонда ОМС на 2027-2029 год, также идет увеличение финансирования оказания медицинской помощи застрахованным лицам по ОМС темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю онкологии, также расширение ее доступности, сказал министр. И в завершении выпуска. Сентябрь 26 года в России стал одним из самых теплых с начала 21 века. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в своем телеграм-канале. На просторах России, по информации гидрометцентра, сентябрь попал на второе место в списке самых теплых. В лидерах этого списка остался сентябрь 20-го, заявил синоптик. Метеоролог отметил, что особенно теплым первый месяц осени выдался на Урале и в Западной Сибири. Там температура воздуха превышала климатическую норму на 3-6 градусов. Помимо этого, в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в нескольких населенных пунктах неоднократно фиксировались новые рекорды тепла. Средняя температура воздуха в европейской части России тоже превысила климатическую норму. На русском севере и Поволжье аномалия достигала 2-3 градусов, уточнил специалист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: Магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манжаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Окаванго. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манжаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы, глубины протектора на боковине теперь используются баркоды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Главное в хорошей рекламе – рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
2: Виктор Папаник.
1: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей». 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: Россиянам объяснили, что делать, если банкомат не принял купюру. Когда платежный терминал упорно возвращает купюру обратно, наиболее надежным и простым решением становится визит в кассовое окно любого банковского отделения. Специалисты финансового сектора и представители Банка России официально поясняют, что кредитные организации по закону не имеют права отказывать в приеме платежеспособных российских рублей. Сотрудники банка обязаны принять такие банкноты вручную, обменять их на новые или сразу зачислить указанную сумму на ваш текущий счет.
2: Копейка рубль бережет.
9: Для части российских пенсионеров ноябрь начнется с уже поступившей пенсии. Деньги им переведут еще 30 октября. О переносе отдельных дат выплат рассказала эксперт президентской академии Татьяна Подольская, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на РИА Новости. Досрочное перечисление ожидает тех, чья обычная дата получения пенсии – первое число. В 26-м году 1 ноября приходится на воскресенье, поэтому выплату перенесут на предшествующий рабочий день – пятницу, 30 октября. Еще одно изменение связано с с Днем народного единства. Праздник 4 ноября выпадает на среду. По словам Подольской, пенсионерам, которым деньги обычно поступают в этот день, их перечислят во вторник 3 ноября. Таким образом, 3 числа выплаты получат сразу две группы. Те, у кого дата закреплена в графике, и те, чьи перечисления перенесут с праздничного дня. Для получателей пенсии 2, 5 и 6 ноября изменений не предусмотрено. Эти даты приходятся на рабочие дни, поэтому деньги поступят в обычные сроки.
2: Закрома Родины.
9: Маркетплейсом открыли доступ к единому сервису проверки карточек товаров. Сервис проверки карточек товаров работает на базе единой системы нормативной справочной информации. Он объединяет данные 9 государственных информационных систем, в том числе Роспатента, единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС, реестра пестицидов и агрохимикатов и так далее. В правительстве рассчитывают, что единый сервис ускорит и упростит проверку продукции перед размещением на маркетплейсах и повысит безопасность покупок. Инструмент создан для реализации закона о платформенной политике, который вступил в силу 1 октября. Постановление о запуске сервиса проверки карточек товаров вступает в силу со дня официального опубликования. Через 90 дней использование сервиса станет обязательным для всех участников рынка электронной коммерции. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 13 октября – праздник для всех любителей омлетов, запеканок и глазуней, потому что сегодня Всемирный день яйца. Ничего удивительного в этом нет, ведь яйца – самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур. История праздника такова. В 1996 году на конференции в Вене международная яичная компания объявила о праздновании Всемирного яичного праздника во вторую пятницу октября. Многие страны откликнулись на эту идею. По случаю праздника интересные факты. Мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель страны восходящего солнца съедает в среднем по одному яйцу в день. В Японии есть даже известная детская песенка «Тамага-тамага», что в переводе означает «яйцо». Именно в Японии проживает рекордное количество долгожителей. А чтобы приготовить, например, страусиное яйцо вкрутую, понадобится почти 2 часа времени. Существуют люди, которые не любят или боятся яиц. Болезнью, которая называется овофобией, страдал известный кинорежиссер Альфред Хичкок.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 13 октября, ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 6-8, а днем 10-12 градусов тепла. В среду, 14 октября, переменная облачность, также без осадков, ночью 4-6, а днем 10-12. В четверг, 15 октября, днем пройдут кратковременные дожди, днем всего до плюс 8, в пятницу до плюс 11, и также пройдут небольшие дожди.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Главная задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
0: Реклама.
2: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42.
3: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

такой удивительный цветок – подснежник. Он занесен в Красную книгу, в отличие от других подснежников. Например, водителей, которые садятся за руль только тогда, когда сойдет снег. А в пауэрлифтинге подснежником называют человека, который приходит в спортзал после зимней спячки, чтобы сбросить лишние килограммы. Кстати, подснежник имеет и второе очень

0: над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему нельзя носить только один наушник? Привычка слушать музыку через один наушник может привести к односторонней тугоухости. Об этом говорят врачи-отоларингологи. По их словам, так часто делают подростки. Один наушник они оставляют в ухе, а вторым ухом слушают окружающих, чтобы не выпадать из разговора. Специалист объясняет, что в такой ситуации слуховой нерв со стороны наушника постоянно получает нагрузку, а второе ухо остается без нее. Многие, особенно подростки, слушают музыку через один наушник, чтобы одновременно общаться с окружающими. Происходит постоянная стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости, утверждают специалисты. Сенсоневральные называют потерю слуха, при которой страдают чувствительные клетки внутреннего уха или слуховой нерв, а не наружный отдел уха. Главная опасность такого нарушения в том, что оно развивается постепенно. Второе здоровое ухо берет часть работы на себя, и человек может не замечать снижение слуха. При этом пациент может очень долго не понимать, что есть проблема, подчеркнули отоларингологи. Проблема затрагивает не только отдельных пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда молодых людей рискуют получить предотвратимую потерю слуха из-за небезопасных привычек прослушивания, в том числе громкой музыки в наушниках. Сейчас помощь при инвалидизирующей потере слуха нужна более 5% населения планеты. К 2050 году нарушения слуха той или иной степени, по прогнозу организации, будут почти у 2,5 миллиардов человек, а более 700 миллионам из них понадобится реабилитация. Но не будем о плохом, просто пользуйтесь сразу 2 наушниками, не громко и не часто. На этом пока все. Услышимся!

0: компания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобужка Тломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: У всех знаков заметно усилится стремление к личной свободе и независимости. Эти порывы объяснимы в сердечных делах, но в работе склонность к самостоятельности, вопреки установленным нормам, станет причиной постоянных конфликтов с высоко поставленными особами.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут нацелены на получение конкретного результата как в профессиональных делах, так и на личном фронте. Этот смелый подход принесет неплохие плоды, однако вам не стоит слишком усердствовать в попытках добиться интереса со стороны своей давней зазнобы.
0: Тельцы проведут день в служебных разъездах. Вечером вы будете рассказывать родственникам о том, как утомительно тянутся часы бесконечной автомобильной пробки, по вине которой вы так и не выполнили ответственное поручение своего шефа.
2: Близнецам еще утром следует позаботиться о наличии верных соратников в своем новом проекте. Работая в коллективе, вы значительно быстрее осуществите свою задумку. Кроме того, победа, разделенная с единомышленниками, покажется вам вдвойне приятной.
0: Раки проявят излишнее любопытство в процессе общения со своим руководством. Ваш начальник, едва услышав бестактный вопрос, взорвется гневной тирадой, и вам придется пожалеть о том, что вы позволили себе превысить служебные полномочия.
2: Львы сегодня получат крупный подарок от дальнего родственника. После того, как пройдет первый восторг от этого презента, вы испытаете сильнейшее изумление, что человек, которого вы видели всего несколько раз в течение жизни, способен на подобную щедрость.
0: Желания дев в этот день будут метаться из крайности в крайность. В момент, пока вы не можете держать полный контроль над собой, вам лучше отказаться от дальнейших поездок, ответственных переговоров и от прочих мероприятий, подразумевающих большую долю терпения.
2: Весы окажутся перед фактом. Настала пора кардинальных перемен и в карьере, и в личных делах. Проанализировав сложившуюся обстановку, вы придете к выводу, что внутренних сил и моральных резервов вам вполне хватит на проведение этих реформ.
0: Скорпионы будут ограждены от волнений и тревог надежной поддержкой фортуны. Пока звезды расположены к вам настолько благосклонно, постарайтесь сделать все зависящее от себя, чтобы перед вашей карьерой открылись новые горизонты.
2: Стрельцам сегодня предстоит испытать беспокойство, связанное с кем-то из младших родственников. В итоге вы устраните причину своих тревог, после чего проведете с ребенком строгую воспитательную беседу, в ходе которой вам придется неоднократно повысить голос.
0: Козероги будут слишком беспечно относиться к своей карьере. Вы откажетесь от выполнения утомительного проекта, предложенного вышестоящим руководством, и по этой причине начальство начнет испытывать большие сомнения в вашем профессионализме.
2: Водолеи сегодня получат статус негласного лидера в своем служебном коллективе. Решая какой-то важный профессиональный вопрос, ваши коллеги придут к выводу, что никто лучше вас не способен справиться с устранением этой проблемы.
0: Рыб в этот день будут окружать очень предприимчивые и алчные особы. Чтобы не потерять содержимое своего кошелька, не вступайте в диалог с людьми, чья порядочность вызывает у вас хотя бы малейшую долю сомнений.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Железнодорожная станция «Азотная», расположенная в Дорогобужском муниципальном округе, заняла первое место в дорожном этапе ежегодного смотра конкурса ОАО РЖД на лучшее эстетическое содержание железнодорожных станций. Результат впечатляет. 113 баллов из 115 возможных. Коллектив получил высокие оценки за благоустройство территории, озеленение, поддержание порядка и соблюдение требований экологической безопасности. Как отметил начальник станции Владимир Умеренков, системная работа по поддержанию порядка и соблюдению требований экологической безопасности ведется постоянно. Впервые приняли участие в конкурсе и, конечно, радует, что нам удалось продемонстрировать такой высокий результат. Поздравляем коллектив станции «Азотная» с заслуженным успехом. Это достойный пример ответственности, профессионализма и внимательного отношения к своему делу. 112 семей Дорогобужского округа воспользовались услугой пункта проката для молодых семей. Уже передано около 400 предметов первой необходимости для малышей. Пункт проката располагается на базе Дорогобужского комплексного центра социального обслуживания населения. Там можно бесплатно взять во временное пользование все необходимое для новорожденных и малышей до 2 лет. Кроватки, коляски, стульчики для кормления, автокресла, радионяню и другие необходимые вещи. Воспользоваться услугой и выбрать необходимые предметы могут молодые семьи до 35 лет, семьи с одним родителем, ребенком-инвалидом, воспитывающие детей-сирот, семьи участников СВО, многодетные семьи. Получить информацию и оформить документы можно по адресу: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11, телефон 848-144-5-22-16. Новости спорта. Воспитанники Верхнепровской спортивной школы приняли участие в первенстве спортивной школы номер 4 по легкоатлетическому кроссу. Ребята вновь продемонстрировали отличную подготовку, завоевав призовые места. Результаты дорогобужских спортсменов. Первые места завоевали Тимофей Горбацкий, Иван Галанов и Татьяна Козлова. Максим Козлов занял второе место, а Егор Рахманов и Данила Валуев – третье. Наши поздравления!
3: Вниманию жителей Дорогобужа! Сегодня, 13 октября, с 9 до 18 часов будет временно отключена электроэнергия по адресам: улицы Октябрьская, Карла Маркса, Лесная, Мясникова, переулки Карельский, Филиппов, 1 и 2 Гусинский, а также улица ДОС, дом 1А и улица Парижской коммуны, дом 3.
2: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, дождей не ожидается, ветер северный слабый, давление 746 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхненепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: торгов данные останутся доступными. На жизнь обычных людей новые ограничения мало повлияют. Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. По статистике, за 9 месяцев этого года 99,9% договоров заключили онлайн. Год назад таких было 99,7%. Проще говоря, бумажный бланк стал редкостью. Для водителей это удобно. Полис всегда под рукой в телефоне, и искать его дома перед проверкой не нужно. Электронный полис имеет ту же силу, что и бумажный. Возить с собой распечатку не обязательно. В России продолжаются ремонты федеральных трасс. Р-243 и М7 «Волга» капитально ремонтируют мосты. На трассе М7 «Волга» приводят в порядок два крупных моста. Один через реку Сырка на подъезде к Перми. Уже в этом году мост станет четырехполосным. В следующем году также закончат реконструкцию моста через Каму. Обсуждается и строительство нового перехода, потому что трасса плотно загружена. Идет большой поток грузов из Азии в европейскую часть России. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Infinity.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
2: Салон «Камня Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге ВТА, потеснив американок Джессику Пегулу и Кори Гауф. Это стало возможным благодаря выходу в финал турнира ВТА 1000 в Пекине, где 19-летняя россиянка уступила олимпийской чемпионке Джин Циньвэнь. Сразу после успешного выступления Андреева приняла решение сняться с тысячника в Ухане, чтобы поберечь силы перед итоговым турниром, куда она уже гарантировала себе путевку. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, прервав четырехматчевую безголевую серию на старте. Несмотря на это, столичные на своем льду проиграли Сиэтл Кракен 3-5. Для Овечкина эта шайба стала 930-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007-й с учетом плей-офф. До рекорда у Иногрецки 41-летнему форварду осталось 9 голов. Чемпион мира по версиям трех престижных боксерских организаций Дмитрий Бивол проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBO британца Каллума Смита 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. Этот поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Для 35-летнего Бивола это будет второй бой в России после длительного перерыва. В мае он уже выступал в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаила Айчерта. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде в овертайме выиграли у нижегородского «Торпедо» 3-2, укрепив свою позицию на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. В то же время идущий вторым «Нефтехимик» в Уфе проиграл «Салавату Юлаеву» 3-4. Уфимцы вплотную приблизились к нижнекамцам, как и хабаровский «Амур», победивший в родных стенах «Ладу» 1-0. Отдельно стоит отметить «Сочи», выигравшая дома у «Акбарса» 3-2. Для южан это всего третья победа в 14 матчах регулярки и вторая над казанцами. Гандболисты краснодарского «Скифа» сыграли в ничью с вице-чемпионом России петербургским «Зенитом» в гостевом матче регулярки Суперлиги 26-26. Краснодарцы доминировали в первой половине и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей, однако «Зенит» переломил ход встречи во втором тайме. «Скиф» занимает второе место в турнирной таблице, уступая только пермским «Медведям», которые дома обыграли «Динамо Астрахань» 32-26. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в Новый год». 7 января – Рождество в Храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, Театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздник. Личные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: Россиянам объяснили, что делать, если банкомат не принял купюру. Когда платежный терминал упорно возвращает купюру обратно, наиболее надежным и простым решением становится визит в кассовое окно любого банковского отделения. Специалисты финансового сектора и представители Банка России официально поясняют, что кредитные организации по закону не имеют права отказывать в приеме платежеспособных российских рублей. Сотрудники банка обязаны принять такие банкноты вручную, обменять их на новые или сразу зачислить указанную сумму на ваш текущий счет.
1: Копейка рубль бережет.
8: Для части российских пенсионеров ноябрь начнется с уже поступившей пенсии. Деньги им переведут еще 30 октября. О переносе отдельных дат выплат рассказала эксперт президентской академии Татьяна Подольская, сообщает агентство «Дейтару» со ссылкой на РИА Новости. Досрочное перечисление ожидает тех, чья обычная дата получения пенсии – первое число. В 26-м году 1 ноября приходится на воскресенье, поэтому выплату перенесут на предшествующий рабочий день – пятницу, 30 октября. Еще одно изменение связано с Днем народного единства. Праздник 4 ноября выпадает на среду. По словам Подольской, пенсионерам, которым деньги обычно поступают в этот день, их перечислят во вторник, 3 ноября. Таким образом, 3 числа выплаты получат сразу две группы – те, у кого дата закреплена в графике, и те, чьи перечисления перенесут с праздничного дня. Для получателей пенсии 2, 5 и 6 ноября изменений не предусмотрено. Эти даты приходятся на рабочие дни, поэтому деньги поступят в обычные сроки.
1: Закрома Родины.
8: Маркетплейсом открыли доступ к единому сервису проверки карточек товаров. Сервис проверки карточек товаров работает на базе единой системы нормативной справочной информации. Он объединяет данные 9 государственных информационных систем, в том числе Роспатента, единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС, реестра пестицидов и агрохимикатов и так далее. В правительстве рассчитывают, что единый сервис ускорит и упростит проверку продукции перед размещением на маркетплейсах и повысит безопасность покупок. Инструмент создан для реализации закона о платформенной политике, который вступил в силу 1 октября. Постановление о запуске сервиса проверки карточек товаров вступает в силу со дня официального опубликования. Через 90 дней использование сервиса станет обязательным для всех участников рынка электронной коммерции. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 13 октября – праздник для всех любителей омлетов, запеканок и глазуней, потому что сегодня Всемирный день яйца. Ничего удивительного в этом нет, ведь яйца – самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур. История праздника такова. В 1996 году на конференции в Вене международная яичная компания объявила о праздновании Всемирного яичного праздника во вторую пятницу октября. Многие страны откликнулись на эту идею. По случаю праздника интересные факты. Мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель страны восходящего солнца съедает в среднем по одному яйцу в день. В Японии есть даже известная детская песенка «Тамага-тамага», что в переводе означает «яйцо». Именно в Японии проживает рекордное количество долгожителей. А чтобы приготовить, например, страусиное яйцо вкрутую, понадобится почти 2 часа времени. Существуют люди, которые не любят или боятся яиц. Болезнью, которая называется овофобией, страдал известный кинорежиссер Альфред Хичкок.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев встретился с руководителями подразделений администрации подведомственных учреждений. Обсудили исполнение поручений прошлой недели и текущие вопросы. Запланировали проведение осенних субботников в парках, а также на территориях учреждений образования и культуры. Отдельно остановились на пуске отопления. Теплоноситель подан полностью, но остаются дома, где устраняют воздушные пробки. Этот вопрос на особом контроле. Вернулись и к коллектору у реки Велички. Ситуация под наблюдением. С МБУ Управление коммунального хозяйства обсудили содержание городских территорий, уборку листвы, веток и мусора. Отдельная тема – обращение с отходами. Ведется замена и ремонт контейнеров. Также продолжают отрабатывать обращения жителей из социальных сетей. В дежурную часть МОМВД России Сафоновский обратилась жительница округа 1975 года рождения с заявлением по факту пропажи ее автомобиля марки ВАЗ-2114, который был припаркован возле дома по месту жительства и находился в неисправном состоянии. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции провели опрос возможных свидетелей и очевидцев, проверили предполагаемые места сбыта похищенного. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность и местонахождение подозреваемой. Ее оказалась жительница одной из деревень округа 1994 года рождения. Она пояснила, что сдала чужой автотранспорт в пункт приема металла за 10 500 рублей. Следователем МОМВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В минувший четверг около 10 часов утра на 285-м километре федеральной автодороги М1 Беларусь Сафоновского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. Из собранных сотрудниками госавтоинспекции материалов следует, что 38-летний водитель, управляя автомашиной МАН с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося трактора МТЗ под управлением 56-летнего водителя и совершил с ним столкновение. Затем автомашина МАН с полуприцепом столкнулась со вторым трактором МТЗ под управлением 59-летнего водителя и автомашиной Hyundai Santa Fe под управлением 63-летнего водителя. После этого автомашина МАН опрокинулась и загорелась. Также произошло возгорание автомашины Hyundai Santa Fe. В результате ДТП 56-летний водитель трактора МТЗ получил телесные повреждения, с которыми доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники гос автоинспекции обращают особое внимание автолюбителей на важность неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и учета погодных особенностей. 11 октября на лыжной базе в Богородицком прошло первенство спортивной школы номер 4 по легкоатлетическому кроссу от Сафоновского округа. В нем приняли участие юные спортсменки отделения лыжных гонок. Результаты следующие: Екатерина Иванова – первое место, Станислава Савенкова – второе, Анастасия Иванова – четвертое место. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, дождей не ожидается, ветер северный слабый, давление 746 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот

0: чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда, передает РИА Новости. По его словам, они будут увеличены по фактической инфляции. Агентство отмечает, что страховые пенсии вырастут на 6,8 с 1 февраля и на 3,3 с 1 апреля. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Прожиточный минимум и зависящие от него пособия также проиндексируют по уровню инфляции. С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Миноборнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента, дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверхобязательных. И в завершении выпуска. После премьеры сериала «Трудно быть богом» в России взлетел спрос на произведения советских прозаиков Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай город». Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 2026 года вошли «Пикник на обочине»,

0: крупная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 13 октября 1884 года утверждено местонахождение нулевого меридиана по Гринвичу. Эта линия, в отличие от экватора, условна, но позволяет добиться единообразия в картографии и исчислении местоположения. Кроме того, установление единого нулевого меридиана способствовало установлению единообразия в определении времени, так как эта линия стала условной точкой начальной фазы вращения Земли. Условность нулевого меридиана до 1884 года приводила к тому, что многие государства на своих картах устанавливали собственный нулевой меридиан, который нередко проходил через главную обсерваторию этих стран. В 1884 году на Вашингтонской конференции, вошедшей в историю под названием «Меридианной», было принято решение сделать Гринвичский меридиан нулевым на всех картах и рекомендовать сделать это всем государствам. Кроме этого, одним из важнейших решений конференции стала рекомендация использовать исчисление времени по Гринвичу в качестве всемирного времени. Началом средних, солнечных, всемирных или универсальных суток был принят момент средней полночи на нулевом меридиане, а их продолжительность исчислялась от 0 до 24 часов. Эти и другие решения Вашингтонской конференции были оформлены в виде резолюции, принятой 13 октября 1884 года.
2: 13 октября 1827 года основана Гидрографическая служба Российского военного флота. Задолго до создания в 1696 году в России регулярного военного флота русские люди славились как отважные мореходы и совершили крупные географические открытия, которые стали достоянием мировой науки. Однако лишь в царствование императора Петра I, основателя российского флота, пришло осознание государственной значимости подобных исследований и описаний морей, рек и озер. С начала 18 века начались систематические гидрографические работы на Балтийском и Каспийском морях. Стали издаваться морские карты, без которых ни флот, ни другие государственные институты не могли успешно решать свои задачи. 13 октября 1827 года было создано Управление генерал-гидрографа, положившее начало Гидрографической службе Российского военного флота. Первым генерал-гидрографом стал вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев. В 1837 году управление преобразовано в Гидрографический департамент. В 1885 году на основе его было создано Главное гидрографическое управление при Морском министерстве.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Котлер.
1: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнем Непровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхненепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: У всех знаков заметно усилится стремление к личной свободе и независимости. Эти порывы объяснимы в сердечных делах, но в работе склонность к самостоятельности, вопреки установленным нормам, станет причиной постоянных конфликтов с высокопоставленными особами.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут нацелены на получение конкретного результата как в профессиональных делах, так и на личном фронте. Этот смелый подход принесет неплохие плоды, однако вам не стоит слишком усердствовать в попытках добиться интереса со стороны своей давней зазнобы.
0: Тельцы проведут день в служебных разъездах. Вечером вы будете рассказывать родственникам о том, как утомительно тянутся часы в бесконечной автомобильной пробке, по вине которой вы так и не выполнили ответственное поручение своего шефа.
2: Близнецам еще утром следует позаботиться о наличии верных соратников в своем новом проекте. Работая в коллективе, вы значительно быстрее осуществите свою задумку. Кроме того, победа, разделенная с единомышленниками, покажется вам вдвойне приятной.
0: Раки проявят излишнее любопытство в процессе общения со своим руководством. Ваш начальник, едва услышав бестактный вопрос, взорвется гневной тирадой, и вам придется пожалеть о том, что вы позволили себе превысить служебные полномочия.
2: Львы сегодня получат крупный подарок от дальнего родственника. После того, как пройдет первый восторг от этого презента, вы испытаете сильнейшее изумление, что человек, которого вы видели всего несколько раз в течение жизни, способен на подобную щедрость.
0: Желания дев в этот день будут метаться из крайности в крайность. В момент, пока вы не можете держать полный контроль над собой, вам лучше отказаться от дальнейших поездок, ответственных переговоров и от прочих мероприятий, подразумевающих большую долю терпения.
2: Весы окажутся перед фактом. Настала пора кардинальных перемен и в карьере, и в личных делах. Проанализировав сложившуюся обстановку, вы придете к выводу, что внутренних сил и моральных резервов вам вполне хватит на проведение этих реформ.
0: Скорпионы будут ограждены от волнений и тревог надежной поддержкой фортуны. Пока звезды расположены к вам настолько благосклонно, постарайтесь сделать все зависящее от себя, чтобы перед вашей карьерой открылись новые горизонты.
2: Стрельцам сегодня предстоит испытать беспокойство, связанное с кем-то из младших родственников. В итоге вы устраните причину своих тревог, после чего проведете с ребенком строгую воспитательную беседу, в ходе которой вам придется неоднократно повысить голос.
0: Козероги будут слишком беспечно относиться к своей карьере. Вы откажетесь от выполнения утомительного проекта, предложенного вышестоящим руководством, и по этой причине начальство начнет испытывать большие сомнения в вашем профессионализме.
2: Водолеи сегодня получат статус негласного лидера в своем служебном коллективе. Решая какой-то важный профессиональный вопрос, ваши коллеги придут к выводу, что никто лучше вас не способен справиться с устранением этой проблемы.
0: Рыб в этот день будут окружать очень предприимчивые и алчные особы. Чтобы не потерять содержимое своего кошелька, не вступайте в диалог с людьми, чья порядочность вызывает у вас хотя бы малейшую долю сомнений.

0: спорта.
1: Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонном матче НБА, набрав 22 очка, 11 подборов и 10 передач за 26 минут в победной игре с Чикаго Буллс 133-128. Отметим, что это был лишь третий предсезонный матч Наггетс, и впервые Йокич провел на площадке более 20 минут. Новый регулярный чемпионат НБА стартует 20 октября. Победитель US Open и Ролан Гаррос Александр Зверев гарантировал себе первое место в итоговом рейтинге ATP по окончании сезона, став первым немецким теннисистом в истории, которому покорилось это достижение. Это стало возможным после сенсационного поражения Карлоса Алькараса в третьем круге мастерса в Шанхае от бельгийца Зизу Бергса 5-7, 6-7, лишившего испанца математических шансов обойти Зверева. Ранее о досрочном завершении сезона из-за травмы колена объявил действующий лидер рейтинга Яник Синнер, что также открыло немцу дорогу к вершине. Сейчас Зверев занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Синнеру, однако итальянец потеряет значительную часть очков из-за пропуска заключительных турниров сезона. Клуб НХЛ Филадельфия Флайерс установил личный антирекорд по числу поражений на старте сезона, уступив на своем льду действующему обладателю Кубка Стэнли Каролине Харрикейнс 1-4. Для летчиков это поражение стало седьмым в 7 матчах нового сезона, а общая разница заброшенных и пропущенных шайб теперь минус 20. Главный тренер Рик Токет после матча признался, что у него нет ответов на происходящее. Новичок английского чемпионата Ковентри Сити под руководством Фрэнка Лэмпарда одержал уверенную домашнюю победу над Ньюкаслом 4-1 в шестом туре АПЛ. Эта победа стала для команды Лэмпарда второй подряд в премьер-лиге, она позволила подопечным Лэмпарда покинуть зону вылета. Ньюкасл уже с 8 очками остался в середине турнирной таблицы, потерпев второе поражение в сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: «Радио Инфинити».

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манжаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Окаванго. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манжаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы, глубины протектора на боковине теперь используются баркоды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздник. Личные культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Радиостанция «Инфинити».

новости. Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Петербургская биржа перестала публиковать данные о торгах топливом. С 6 октября закрыли ход торгов, объемы заключенных договоров и бюллетени по итогам. Ограничения ввели по указу президента для безопасности. Со стороны будет сложнее разобраться, как работают российские НПЗ, сколько топлива есть на рынке и откуда его поставляют. Но для участников торгов данные останутся доступными. На жизнь обычных людей новые ограничения мало повлияют. Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. По статистике, за 9 месяцев этого года 99,9% договоров заключили онлайн. Год назад таких было 99,7%. Проще говоря, бумажный бланк стал редкостью. Для водителей это удобно. Полис всегда под рукой в телефоне, и искать его дома перед проверкой не нужно. Электронный полис имеет ту же силу, что и бумажный. Возить с собой распечатку не обязательно. В России продолжаются ремонты федеральных трасс. Р-243 и М-7 «Волга» капитально ремонтируют мосты. На трассе М-7 «Волга» приводят в порядок два крупных моста. Один через реку Сырка на подъезде к Перми. Уже в этом году мост станет четырехполосным. В следующем году также закончат реконструкцию моста через Каму. Обсуждается и строительство нового перехода, потому что трасса плотно загружена. Идет большой поток грузов из Азии в европейскую часть России. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: 13 октября – праздник для всех любителей омлетов, запеканок и глазуней, потому что сегодня Всемирный день яйца. Ничего удивительного в этом нет, ведь яйца – самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур. История праздника такова. В 1996 году на конференции в Вене международная яичная компания объявила о праздновании Всемирного яичного праздника во вторую пятницу октября. Многие страны откликнулись на эту идею. По случаю праздника интересные факты. Мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель страны восходящего солнца съедает в среднем по одному яйцу в день. В Японии есть даже известная детская песенка «Тамага-тамага», что в переводе означает «яйцо». Именно в Японии проживает рекордное количество долгожителей. А чтобы приготовить, например, страусиное яйцо вкрутую, понадобится почти 2 часа времени. Существуют люди, которые не любят или боятся яиц. Болезнью, которая называется овофобией, страдал известный кинорежиссер Альфред Хичкок.
1: Радио Infinity.

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: Железнодорожная станция «Азотная», расположенная в Дорогобужском муниципальном округе, заняла первое место в дорожном этапе ежегодного смотра конкурса ОАО «РЖД» на лучшее эстетическое содержание железнодорожных станций. Результат впечатляет. 113 баллов из 115 возможных. Коллектив получил высокие оценки за благоустройство территории, озеленение, поддержание порядка и соблюдение требований экологической безопасности. Как отметил начальник станции Владимир Умеренков, системная работа по поддержанию порядка и соблюдению требований экологической безопасности ведется постоянно. Впервые приняли участие в конкурсе и, конечно, радует, что нам удалось продемонстрировать такой высокий результат. Поздравляем коллектив станции «Азотная» с заслуженным успехом. Это достойный пример ответственности, профессионализма и внимательного отношения к своему делу. 112 семей Дорогобужского округа воспользовались услугой пункта проката для молодых семей. Уже передано около 400 предметов первой необходимости для малышей. Пункт проката располагается на базе Дорогобужского комплексного центра социального обслуживания населения. Там можно бесплатно взять во временное пользование все необходимое для новорожденных и малышей до 2 лет. Кроватки, коляски, стульчики для кормления, автокресла, радионяню и другие необходимые вещи. Воспользоваться услугой и выбрать необходимые предметы могут молодые семьи до 35 лет, семьи с одним родителем, ребенком-инвалидом, воспитывающие детей-сирот, семьи участников СВО, многодетные семьи. Получить информацию и оформить документы можно по адресу: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11, телефон 848-144-5-22-16. Новости спорта. Воспитанники Верхнепровской спортивной школы приняли участие в первенстве спортивной школы номер 4 по легкоатлетическому кроссу. Ребята вновь продемонстрировали отличную подготовку, завоевав призовые места. Результаты дорогобужских спортсменов. Первые места завоевали Тимофей Горбацкий, Иван Галанов и Татьяна Козлова. Максим Козлов занял второе место, а Егор Рахманов и Данила Валуев – третье. Наши поздравления!
3: Вниманию жителей Дорогобужа! Сегодня, 13 октября, с 9 до 18 часов будет временно отключена электроэнергия по адресам: улицы Октябрьская, Карла Маркса, Лесная, Мясникова, переулки Карельский, Филиппов, 1 и 2 Гусинский, а также улица ДОС, дом 1А и улица Парижской коммуны, дом 3.
1: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, дождей не ожидается, ветер северный слабый, давление 746 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз, 8 920 313 1364. Сайт в интернете teplitsa-dragobuzh.rf. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Драгобуж главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик хим водоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Драгобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
4: С вами Надежда Ковалева. Сегодня мы окунемся в мир кулинарных чудес, которые создают знаменитости. Для начала упомяну Гордона Рамзи, одного из самых известных шеф-поваров в мире. Его рецепт говядина Веллингтон стал символом современной кулинарной роскоши. Нежнейшее говяжье филе, обернутое в паштет из фуа-гра, и грибы, запеченные в тесте – это не только великолепное блюдо, но и настоящее произведение искусства. Однако не только профессиональные шеф-повара могут удивить нас своими кулинарными шедеврами. Как насчет знаменитого режиссера Спайка Ли? Он известен своей любовью к пасте, особенно к макаронам ассорти. Его собственный рецепт включает свежие томаты, чеснок, базилик и оливковое масло. По-настоящему вкусно! Но подождите, а как насчет спортсменов? Например, теннисист Новак Джокович придерживается строгой диеты, и один из его любимых рецептов – это домашний смузи из спелых ягод, миндального молока и меда. И полезно, и невероятно вкусно. Не могу не упомянуть и ученых, у которых тоже случаются кулинарные прорывы. К примеру, астрофизик Карл Саган был известен своим рецептом черничного пирога. Простое сочетание черники, сахара и специй, запеченное в песочном тесте, привлекало к столу не только членов его семьи, но и коллег, которые аккуратно записывали рецептик. И напоследок, давайте погрузимся в мир кино. Покойный Робин Уильямс, известный своим чувством юмора и энергии, любил готовить уникальные блюда, одно из которых – индийское карри. Аромат специй, кокосового молока и куриного филе создает непередаваемую атмосферу, даруя наслаждение всем вкусовым рецептам. На сегодня у меня все. Надеюсь, вам было вкусно слушать. Услышимся в следующем выпуске. До новых встреч и приятного аппетита!
3: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. надо пробовать.
5: Радио «Инфинити».

0: Правильная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему нельзя носить только один наушник? Привычка слушать музыку через один наушник может привести к односторонней тугоухости. Об этом говорят врачи отоларингологи. По их словам, так часто делают подростки. Один наушник они оставляют в ухе, а вторым ухом слушают окружающих, чтобы не выпадать из разговора. Специалисты объясняют, что в такой ситуации слуховой нерв со стороны наушника постоянно получает нагрузку, а второе ухо остается без нее. Многие, особенно подростки, слушают музыку через один наушник, чтобы одновременно общаться с окружающими. Происходит постоянная стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости, утверждают специалисты. Сенсоневральные называют потерю слуха, при которой страдают чувствительные клетки внутреннего уха или слуховой нерв, а не наружное отдел уха. Главная опасность такого нарушения в том, что оно развивается постепенно. Второе здоровое ухо берет часть работы на себя, и человек может не замечать снижение слуха. При этом пациент может очень долго не понимать, что есть проблема, подчеркнули отоларингологи. Проблема затрагивает не только отдельных пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда молодых людей рискуют получить предотвратимую потерю слуха из-за небезопасных привычек прослушивания, в том числе громкой музыки в наушниках. Сейчас помощь при инвалидизирующей потере слуха нужна более 5% населения планеты. К 2050 году нарушения слуха той или иной степени, по прогнозу организации, будут почти у 2,5 миллиардов человек, а более 700 миллионам из них понадобится реабилитация. Но не будем о плохом, просто пользуйтесь сразу 2 наушниками, не громко и не часто. На этом пока все. Услышимся!

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобужка Тломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев встретился с руководителями подразделений администрации подведомственных учреждений. Обсудили исполнение поручений прошлой недели и текущие вопросы. Запланировали проведение осенних субботников в парках, а также на территориях учреждений образования и культуры. Отдельно остановились на пуске отопления. Теплоноситель подан полностью, но остаются дома, где устраняют воздушные пробки. Этот вопрос на особом контроле. Вернулись и к коллектору у реки Велички. Ситуация под наблюдением. С МБУ управление коммунального хозяйства обсудили содержание городских территорий, уборку листвы, веток и мусора. Отдельная тема – обращение с отходами. Ведется замена и ремонт контейнеров. Также продолжают отрабатывать обращения жителей из социальных сетей. В дежурную часть МОМВД России Сафоновской обратилась жительница округа 1975 года рождения с заявлением по факту пропажи ее автомобиля марки ВАЗ-2114, который был припаркован возле дома по месту жительства и находился в неисправном состоянии. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции провели опрос возможных свидетелей и очевидцев, проверили предполагаемые места сбыта похищенного. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась жительница одной из деревень округа 1994 года рождения. Она пояснила, что сдала чужой автотранспорт в пункт приема металла за 10 500 рублей. Следователем МОМВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В минувший четверг около 10 часов утра на 285-м километре федеральной автодороги М1 Беларусь Сафоновского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. Из собранных сотрудниками госавтоинспекции материалов следует, что 38-летний водитель, управляя автомашиной МАН с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося трактора МТЗ под управлением 56-летнего водителя и совершил с ним столкновение. Затем автомашина МАН с полуприцепом столкнулась со вторым трактором МТЗ под управлением 59-летнего водителя и автомашиной Hyundai Santa Fe под управлением 63-летнего водителя. После этого автомашина МАН опрокинулась и загорелась. Также произошло возгорание автомашины Hyundai Santa Fe. В результате ДТП 56-летний водитель трактора МТЗ получил телесные повреждения, с которыми доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники госавтоинспекции обращают особое внимание автолюбителей на важность неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и учета погодных особенностей. 11 октября на лыжной базе в Богородицком прошло первенство спортивной школы номер 4 по легкоатлетическому кроссу от Сафоновского округа. В нем приняли участие юные спортсменки отделения лыжных гонок. Результаты следующие: Екатерина Иванова — первое место, Станислава Савенкова — второе, Анастасия Иванова — четвертое место. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, дождей не ожидается, ветер северный слабый, давление 746 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928. Детейлинг студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Новости страны и мира. О главном.
5: Зарплата свыше 248 тысяч рублей в месяц в 2026 году не увеличивает количество пенсионных баллов, учитываемых при формировании будущей страховой пенсии. Об этом ТАСС рассказал член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По словам эксперта, за год можно получить не более 10 пенсионных баллов. Их количество рассчитывается с учетом дохода в пределах установленной базы для страховых взносов. Предельную базу для страховых взносов на 2027 год могут определить в ноябре. В 2026 году предельная база составляет 2 979 тысяч в год или около 248 тысяч рублей в месяц. Доходы сверх этого уровня не учитываются при формировании пенсионных прав. Минцифры России в публикации на официальном сайте рассказала о ближайших задачах операторов связи, в их числе развитие сетей на дорогах и в маленьких населенных пунктах, расширение покрытия и увеличение мощности сетей. Затраты на достижение этих целей, а также уровень инфляции не могут сказаться на стоимости услуг связи. Операторы самостоятельно устанавливают тарифы по статье Федерального закона о связи. Однако при их расчете они должны обосновать увеличение и доказать, на какие именно проекты пойдут дополнительные средства, заложенные в тарифы. При необходимости к процедуре подключается Федеральная антимонопольная служба и проверяет обоснованность. Минцифры подчеркивает, что при этом стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. И в завершении выпуска премьера спектакля по первой театральной пьесе американского кинорежиссера Квентина Тарантино «Кавалер Щеголь» состоится 18 марта 2027 года в театре «Феникс» в лондонском Вест-Энде, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Sony Pictures. Предварительные показы начнутся 23 февраля. Постановка станет дебютом Тарантино в театральном формате и первой работой комика Саши Барона Коэна на сцене Вест-Энда. Комедия, действие которой разворачивается в Европе 30-х годов 19 века, описывается продюсерами как авантюрная история об обмане и переодеваниях, вдохновленная классическими приключенческими эпосами. Режиссером спектакля выступит сам Тарантино. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: сегодняшний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон «Камня Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге ВТА, потеснив американок Джессику Пегулу и Кори Гауф. Это стало возможным благодаря выходу в финал турнира ВТА 1000 в Пекине, где 19-летняя россиянка уступила олимпийской чемпионке Джин Циньвэнь. Сразу после успешного выступления Андреева приняла решение сняться с тысячника в Ухане, чтобы поберечь силы перед итоговым турниром, куда она уже гарантировала себе путевку. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, прервав четырехматчевую безголевую серию на старте. Несмотря на это, столичные на своем льду проиграли Сиэтл Кракен 3-5. Для Овечкина эта шайба стала 930-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007-й с учетом плей-офф. До рекорда у Иногрецки 41-летнему форварду осталось 9 голов. Чемпион мира по версиям трех престижных боксерских организаций Дмитрий Бивол проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBO британца Каллума Смита 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. Этот поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Для 35-летнего Бивола это будет второй бой в России после длительного перерыва. В мае он уже выступал в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаила Айчерта. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде в овертайме выиграли у нижегородского «Торпедо» 3-2, укрепив свою позицию на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. В то же время идущий вторым «Нефтехимик» в Уфе проиграл «Салавату Юлаеву» 3-4. Уфимцы вплотную приблизились к нижнекамцам, как и хабаровский «Амур», победивший в родных стенах «Ладу» 1-0. Отдельно стоит отметить «Сочи», выигравшая дома у «Акбарса» 3-2. Для южан это всего третья победа в 14 матчах регулярки и вторая над казанцами. Гандболисты краснодарского «Скифа» сыграли в ничью с вице-чемпионом России петербургским «Зенитом» в гостевом матче регулярки Суперлиги 26-26. Краснодарцы доминировали в первой половине и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей, однако «Зенит» переломил ход встречи во втором тайме. «Скиф» занимает второе место в турнирной таблице, уступая только пермским «Медведям», которые дома обыграли «Динамо Астрахань» 32-26. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей». 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: «Радио Инфинити» –

13 октября – праздник для всех любителей омлетов, запеканок и глазуней, потому что сегодня Всемирный день яйца. Ничего удивительного в этом нет, ведь яйца – самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур. История праздника такова. В 1996 году на конференции в Вене международная яичная компания объявила о праздновании Всемирного яичного праздника во вторую пятницу октября. Многие страны откликнулись на эту идею. По случаю праздника интересные факты. Мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель страны восходящего солнца съедает в среднем по одному яйцу в день. В Японии есть даже известная детская песенка «Тамага-тамага», что в переводе означает «яйцо». Именно в Японии проживает рекордное количество долгожителей. А чтобы приготовить, например, страусиное яйцо вкрутую, понадобится почти 2 часа времени. Существуют люди, которые не любят или боятся яиц. Болезнью, которая называется овофобией, страдал известный кинорежиссер Альфред Хичкок.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Россиянам объяснили, что делать, если банкомат не принял купюру. Когда платежный терминал упорно возвращает купюру обратно, наиболее надежным и простым решением становится визит в кассовое окно любого банковского отделения. Специалисты финансового сектора и представители Банка России официально поясняют, что кредитные организации по закону не имеют права отказывать в приеме платежеспособных российских рублей. Сотрудники банка обязаны принять такие банкноты вручную, обменять их на новые или сразу зачислить указанную сумму на ваш текущий счет.
2: Копейка рубль бережет.
3: Для части российских пенсионеров ноябрь начнется с уже поступившей пенсии. Деньги им переведут еще 30 октября. О переносе отдельных дат выплат рассказала эксперт президентской академии Татьяна Подольская, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на РИА Новости. Досрочное перечисление ожидает тех, чья обычная дата получения пенсии – первое число. В 26-м году 1 ноября приходится на воскресенье, поэтому выплату перенесут на предшествующий рабочий день – пятницу, 30 октября. Еще одно изменение связано с Днем народного единства. Праздник 4 ноября выпадает на среду. По словам Подольской, пенсионерам, которым деньги обычно поступают в этот день, их перечислят во вторник, 3 ноября. Таким образом, 3 числа выплаты получат сразу две группы – те, у кого дата закреплена в графике, и те, чьи перечисления перенесут с праздничного дня. Для получателей пенсии 2, 5 и 6 ноября изменений не предусмотрено. Эти даты приходятся на рабочие дни, поэтому деньги поступят в обычные сроки.
2: Закрома Родины.
3: Маркетплейсом открыли доступ к единому сервису проверки карточек товаров. Сервис проверки карточек товаров работает на базе единой системы нормативной справочной информации. Он объединяет данные 9 государственных информационных систем, в том числе Роспатента, Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС, реестра пестицидов и агрохимикатов и так далее. В правительстве рассчитывают, что единый сервис ускорит и упростит проверку продукции перед размещением на маркетплейсах и повысит безопасность покупок. Инструмент создан для реализации закона о платформенной политике, который вступил в силу 1 октября. Постановление о запуске сервиса проверки карточек товаров вступает в силу со дня официального опубликования. Через 90 дней использование сервиса станет обязательным для всех участников рынка электронной коммерции. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: А в этот день события, ставшие историей.
8: 13 октября 1884 года утверждено местонахождение нулевого меридиана по Гринвичу. Эта линия, в отличие от экватора, условна, но позволяет добиться единообразия в картографии и исчислении местоположения. Кроме того, установление единого нулевого меридиана способствовало установлению единообразия в определении времени, так как эта линия стала условной точкой начальной фазы вращения Земли. Условность нулевого меридиана до 1884 года приводила к тому, что многие государства на своих картах устанавливали собственный нулевой меридиан, который нередко проходил через главную обсерваторию этих стран. В 1884 году на Вашингтонской конференции, вошедшей в историю под названием «Меридианной», было принято решение сделать Гринвичский меридиан нулевым на всех картах и рекомендовать сделать это всем государствам. Кроме этого, одним из важнейших решений конференции стала рекомендация использовать исчисление времени по Гринвичу в качестве всемирного времени. Началом средних, солнечных, всемирных или универсальных суток был принят момент средней полночи на нулевом меридиане, а их продолжительность исчислялась от 0 до 24 часов. Эти и другие решения Вашингтонской конференции были оформлены в виде резолюции, принятой 13 октября 1884 года.
9: 13 октября 1827 года основана Гидрографическая служба Российского военного флота. Задолго до создания в 1696 году в России регулярного военного флота русские люди славились как отважные мореходы и совершили крупные географические открытия, которые стали достоянием мировой науки. Однако лишь в царствование императора Петра I, основателя российского флота, пришло осознание государственной значимости подобных исследований и описаний морей, рек и озер. С начала 18 века начались систематические гидрографические работы на Балтийском и Каспийском морях. Стали издаваться морские карты, без которых ни флот, ни другие государственные институты не могли успешно решать свои задачи. 13 октября 1827 года было создано Управление генерал-гидрографа, положившее начало Гидрографической службе Российского военного флота. Первым генерал-гидрографом стал вице-адмирал адмирал Гавриил Андреевич Сарычев. В 1837 году управление преобразовано в гидрографический департамент. В 1885 году на основе его было создано Главное гидрографическое управление при Морском министерстве.
7: А в этот день события, ставшие историей.

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнем Днепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхненепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

Новости. Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Петербургская биржа перестала публиковать данные о торгах топлива. С 6 октября закрыли ход торгов, объемы заключенных договоров и бюллетени по итогам. Ограничения ввели по указу президента для безопасности. Со стороны будет сложнее разобраться, как работают российские НПЗ, сколько топлива есть на рынке и откуда его поставляют. Но для участников торгов данные останутся доступными. На жизнь обычных людей новые ограничения мало повлияют. Полисы ОСАГО практически полностью перешли в электронный вид. По статистике, за 9 месяцев этого года 99,9% договоров заключили онлайн. Год назад таких было 99,7%. Проще говоря, бумажный бланк стал редкостью. Для водителей это удобно. Полис всегда под рукой в телефоне, и искать его дома перед проверкой не нужно. Электронный полис имеет ту же силу, что и бумажный. Возить с собой распечатку не обязательно. В России продолжаются ремонты федеральных трасс. Р-243 и М-7 «Волга» капитально ремонтируют мосты. На трассе М-7 «Волга» приводят в порядок два крупных моста. Один через реку Сырка на подъезде к Перми. Уже в этом году мост станет четырехполосным. В следующем году также закончат реконструкцию моста через Каму. Обсуждается и строительство нового перехода, потому что трасса плотно загружена. Идет большой поток грузов из Азии в европейскую часть России. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Брянской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Железнодорожная станция «Азотная», расположенная в Дорогобужском муниципальном округе, заняла первое место в дорожном этапе ежегодного смотра конкурса ОАО РЖД на лучшее эстетическое содержание железнодорожных станций. Результат впечатляет – 113 баллов из 115 возможных. Коллектив получил высокие оценки за благоустройство территории, озеленение, поддержание порядка и соблюдение требований экологической безопасности. Как отметил начальник станции Владимир Умеренков, системная работа по поддержанию порядка и соблюдению требований экологической безопасности ведется постоянно. Впервые приняли участие в конкурсе и, конечно, радует, что нам удалось продемонстрировать такой высокий результат. Поздравляем коллектив станции «Азотная» с заслуженным успехом. Это достойный пример ответственности, профессионализма и внимательного отношения к своему делу. 112 семей Дорогобужского округа воспользовались услугой пункта проката для молодых семей. Уже передано около 400 предметов первой необходимости для малышей. Пункт проката располагается на базе Дорогобужского комплексного центра социального обслуживания населения. Там можно бесплатно взять во временное пользование все необходимое для новорожденных и малышей до 2 лет. Кроватки, коляски, стульчики для кормления, автокресла, радионяню и другие необходимые вещи. Воспользоваться услугой и выбрать необходимые предметы могут молодые семьи до 35 лет, семьи с одним родителем, ребенком-инвалидом, воспитывающие детей-сирот, семьи участников СВО, многодетные семьи. Получить информацию и оформить документы можно по адресу: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11, телефон 848-144-5-22-16. Новости спорта. Воспитанники Верхнепровской спортивной школы приняли участие в первенстве спортивной школы номер 4 по легкоатлетическому кроссу. Ребята вновь продемонстрировали отличную подготовку, завоевав призовые места. Результаты дорогобужских спортсменов. Первые места завоевали Тимофей Горбацкий, Иван Галанов и Татьяна Козлова. Максим Козлов занял второе место, а Егор Рахманов и Данила Валуев – третье. Наши поздравления!
3: Вниманию жителей Дорогобужа, сегодня 13 октября с 9 до 18 часов будет временно отключена электроэнергия по адресам: улицы Октябрьская, Карла Маркса, Лесная, Мясникова, переулки Карельский, Филиппов, 1 и 2 Гусинский, а также улица ДОС, дом 1А и улица Парижской коммуны, дом 3.
2: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, дождей не ожидается, ветер северный слабый, давление 746 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
1: Сложный возраст. Беседы с психологом.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Сложный возраст». С нами детский подростковый психолог Оксана Игоревна. Мы продолжаем наш тематические передачи про взаимосвязь родителей и детей-подростков. И сегодня у нас следующий вопрос от наших слушателей. Почему ребенок перестал стараться в школе? Вот. Бывает, что ребенку все дается как бы легко с самого начала. Он без особых усилий там и читать научился, и в школе первым знал все ответы, всегда блестяще справлялся с разными задачами. А потом вот вдруг что-то споткнулся на чем-то уже более в старших классах. Какая-то уверенность там вот испарилась. Уже меньше как-то хочет и в школу ходить. И совсем как-то плохо стал даже учиться.
5: Да, дорогие радиослушатели, здравствуйте. Очень хороший, интересный вопрос, как всегда у нас в студии. На самом деле это частая проблема для отличников. младших школьников, да, ребеночек, вот он учился, хорошо-хорошо, и когда вот переходный возраст, 5-6 класс, где действительно появляются такие сложные предметы, да, как усложняется математика, русский, английский, физика и так далее. Здесь какая главная причина? Чаще всего ребенку действительно, Константин, вы правильно сказали, все дается легко, он не прикладывал никаких усилий. Появилась, знаете, такая черта, как усидчивость, умение долго концентрироваться на каких-то задачах, доводить дело до конца, возможно, когда что-то сложное. Вот у меня сейчас были клиенты, мама пришла, ребенка, это первый класс. Если только у ребенка все хорошо получалось, он прямо хорошо делает. И как только у него чуть-чуть что-то не получалось, и учитель начинал ему, да, указывать на это, или подсказывать, или говорить, ну, давай попробуем с тобой еще раз, все, ребенок в отказную, никакие уговоры, ничего, не хочу делать, и все. Ну, то есть говорится о том, что нет такого, да, навыка саморегуляции как такового еще. Он-то и так в младшем школьном возрасте не приобретен. А тут еще и нагрузка школьная. А если мы говорим о подростковом возрасте, где действительно нагрузка возрастает, то ребенку совсем сложно становится. И поэтому, конечно, я всем рекомендую родителям с ранья, с самого раннего возраста, приучать ребенка к усидчивости, к концентрации внимания, чтобы он подольше сидел на каких-то задачках, как не уходил от решения задачи, не говорил, все, я не буду делать. И иногда родителю действительно жалко становится ребенка, говорит, ну ладно, давай не будем делать, давай я с тобой сейчас тебе помогу, и так далее, и так далее. Когда человек не научается прилагать усилия и ленится, да, то в старшем возрасте для него это представляет большую сложность заставить себя что-то либо делать. Вот.
6: Поэтому, ну, то есть, прежде всего, необходимо предоставить ребенку возможность, да, чтобы он сам пытался в первую очередь там выполнять какое-то домашнее задание, те же самые в школе, в начальном классе, да. А как вот насчет отдыха в это время?
5: Ну, вы знаете, Константин, наверное, так скажу, не сам, наверное, наоборот. Как раз-таки в начальном возрасте с ребенком надо сидеть. Надо показывать ему своим примером, надо его, ну, давайте, грубо говоря, мы не будем так говорить, заставлять, но создавать ту самую целенаправленность и целеполагание своей деятельности. Мы ее зарождаем. Вот, конечно, в более старшем возрасте уже можно немножко, так скажем, послабить вожжи и давать больше свободы ребенку. Да. Какой вопрос? Вы еще раз?
6: Да. И по поводу того, что насколько вот можно, как вы говорите, давить, не давить там на ребенка, там, как это домашние задания делать с ним, да, или все-таки там отойти, дать возможность как-то вот, чтобы он там сам попробовал что-то там, и как вот задают же много сейчас, сразу все выполнять или там, может, разбить как-то домашние задания на какие-то части там.
5: Ну, вы же, да, как взрослый человек, наверное, видите, что действительно где-то у человека успеваемость больше, где-то меньше. Вы можете этот процесс контролировать так, из-под воль, наблюдать за этим, смотреть, где нужно помогать, где нужно прилагать усилия, где нужно не давить. Ну, то есть конкретно, индивидуально, каждый случай. А где все равно вам учитель скажет, всегда обязательно, вот, здесь ребенок начал отставать, здесь он упускает материал и так далее. Тут вы раз подхватили, помогли ему, конечно же, только не назидательном таком, не в деспотичном ключе, а спокойно, как друг, налегке пытаться это сделать. Потому что еще один момент, конечно, когда домашние задания родители делают с детьми, начинают кричать, стучать по столу кулаком, и я прекрасно понимаю, иногда это не выдерживаешь после рабочего дня, еще когда ребенок 2x2 не может сложить в 4, начинаешь раздражаться. Но, дорогие родители, вы поймите, это только еще сильнее отбивает у ребенка желание вообще учиться и прилагать какие-либо усилия, потому что все равно плохо, все равно меня накажут, все равно будут кричать, ругаться.
6: Ну а насколько можно загружать нагрузкой ребенка? Вот после, вот пришел ребенок со школы, сразу пускай делает или там отдохнет? Как вот?
5: Ну, наверное, все же нужно, конечно, после школы, пока прошлись пешком по свежему воздуху, прогулялись, домой пришли, конечно, ему нужно отдохнуть, переодеться в любимую одежду, возможно, пообедать, посмотреть там какую-то телепередачу и садиться за уроки. То есть ребенка должно, как мы с вами в прошлые разы говорили, четкое понимание, сейчас отдых, а теперь будет занятие, теперь будет уроки. Ну, а еще, конечно, нужно не прям 2 часа подряд сидеть, долдонить одно и то же. Считается, что первые 20-25 минут эффективны, да, обучение, потом уже идет утомляемость. Поэтому засекайте 40 минут, посидели с ним, поделали домашнее задание, отдохнули. Но без гаджетов, без всего, просто пускай ребенок отдыхает. Можете там на отвлеченные темы пообщаться с ним в этот момент. И потом снова за уроки.
6: То есть телефон ни в коем случае не давать, чтобы он там не общался со своими друзьями, в игрушки не играл в это время. Там, как вот они на переменах любят, может быть, в школе делать там, да?
5: Вы понимаете, да, у ребенка и так повышенная нагрузка психоэмоциональная в школе, с детьми, с учителями. Телефон является дополнительной стимуляцией для нервной системы, перегрузка. И когда он будет вместо положенного отдыха для центральной нервной системы сидеть еще и в игрушках, да, получать вот эти излишние стимулы в головной мозг, красивые картинки, музыка ярко, или общаться там с друзьями, прямо вот уходить туда, то потом его очень сложно оттуда вытаскивать. И очень сложно вернуть в колею учебы. То есть давай так, мы с тобой договорились, сейчас мы делаем с тобой домашнее задание там с часу дня до 4 часов дня, потом у тебя есть твое законное время, ты можешь посидеть в телефоне, пообщаться с друзьями и так далее, и так далее. Ну, каждый же, да, сам выстраивает свой, каждый родитель выстраивает режим дня для своего ребенка. Ну, вот примерно так, я думаю.
6: Зачастую уже вот бывает, что ребенок как раз делает что-то такое самое простое, там, да, какое-то задание, а напоследок оставляет, наверное, самое сложное, и даже бывает и не доделывает его, и там, может быть, где-то приврет родителям о том, что он там сделал уже, на самом деле там и не сделал, и потом получает из-за домашней плохие оценки. Вот с этим как тоже вот бороться?
5: На самом деле здесь с этим бороться-то никак не получится. Наверное, изначально нужно такой темп правильно задавать, что этой психологии для вообще для понимания жизни самое сложное делается в первую очередь. Самые сложные домашние задания, самое то, что нелюбимое, оно делается в первую очередь, потому что головной мозг пока максимально активизирован и не настолько утомлен, то это самое сложное будет и уж не таким сложным. А вы представляете, если после всех домашних заданий идет еще и не самое нелюбимое, конечно, оно уже спустя рукава, и еще оно сложнее кажется, и вообще не хочется делать. Поэтому, конечно, если ребенок самостоятельно делает домашние задания, то в первую очередь все-таки вы же проверяете, наверное, у него его, чтобы говорить ему о том, что самое сложное задание нужно делать вперед, а потом легкое делается.
6: Так и все-таки вот, чтобы у него какое-то появилось искреннее желание заканчивать свои дела, вот как-то надо, наверное, научиться ставить цели, чтобы он их достигал. Как это, к этому прийти родителям?
5: Ну, смотрите, да, мы уже сейчас об этом с вами даже, наверное, много поговорили. У ребенка еще не сформированы, да, произвольные процессы регулирования собственной деятельности, поэтому родителю нужно все-таки внешне это контролировать, и впоследствии у ребенка отпадет потребность во внешнем контроле, и когда он взрослеет, этот контроль уходит во внутренний. То есть это как раз называется целенаправленное действие, которое человек уже самостоятельно может делать. Поэтому потихонечку отпускайте резинку. Это раз. И все-таки не забывайте, что ребенку впоследствии жить его жизнь. Поэтому не делайте все за него, не подсказывайте ему, потому что все-таки он должен потихоньку понимать, что ответственность за свою жизнь он должен брать сам постепенно. И чем раньше вы это постараетесь ему объяснить, тем будет для него легче вступить в более взрослую жизнь. Потому что когда подросток входит в более взрослую жизнь и не привык нести ответственность за себя, ему очень сложно. Да, я тут касательно школы в том числе.
6: Тут, наверное, еще очень важное одобрение и учителей.
5: Мы вот с вами не сказали, конечно же, очень важно, но на успеваемость влияет то, как и какие отношения у ребенка в школе, как с учителями, так и со сверстниками. Потому что есть очень много случаев, да, мы с вами о них знаем, что когда педагоги где-то были излишне строги в начальных классах, и это ломало социализацию, в принципе, уже впоследствии у ребенка. И это очень сложно бывает исправить. Поэтому, конечно, да, родителю за этим нужно следить и побольше своего маленького ребенка спрашивать, как тебе в школе, любишь ты в школе находиться, а как учителя, а кто тебе больше нравится и так далее, и так далее. Конечно же, я не говорю, что нужно прямо идти с мечом против преподавателя, они тоже люди, это все понятно, но это отслеживать надо. И, конечно же, нужно отслеживать, как ребенок со сверстниками общается. Вы же знаете, очень много сейчас случаев, когда дети травят друг друга, и это совершенно меняет, скажем так, желание учиться и в школе, и успеваемость, и, в принципе, ломает психику.
6: Откуда вообще у детей возникает такое вот желание друг с другом общаться? Там кто-то так себя плохо ведет, а кто-то, наоборот, очень сильно лояльно ко всему тому, что происходит вокруг, и как к нему относятся остальные дети, там, товарищи, так сказать.
5: Константин, я думаю, это уже тема, она такая глобальная, мы с вами ее разберем в следующий раз и досконально об этом поговорим.
6: Хорошо. Спасибо, Оксана Игоревна. Я напоминаю, мы продолжаем наш цикл передач «Сложный возраст». Мы разговариваем про общение, про взаимоотношения родителей и детей-подростков. Спасибо, до свидания всем радиослушателям.
5: Дорогие друзья, да, спасибо, и встретимся в следующем эфире.
2: «Сложный возраст. Беседы с психологом».
0: Новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему нельзя носить только один наушник? Привычка слушать музыку через один наушник может привести к односторонней тугоухости. Об этом говорят врачи отоларингологи. По их словам, так часто делают подростки. Один наушник они оставляют в ухе, а вторым ухом слушают окружающих, чтобы не выпадать из разговора. Специалисты объясняют, что в такой ситуации слуховой нерв со стороны наушника постоянно получает нагрузку, а второе ухо остается без нее. Многие, особенно подростки, слушают музыку через один наушник, чтобы одновременно общаться с окружающими. Происходит постоянная стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости, утверждают специалисты. Сенсоневральные называют потерю слуха, при которой страдают чувствительные клетки внутреннего уха или слуховой нерв, а не наружный отдел уха. Главная опасность такого нарушения в том, что оно развивается постепенно. Второе здоровое ухо берет часть работы на себя, и человек может не замечать снижение слуха. При этом пациент может очень долго не понимать, что есть проблема, подчеркнули отоларингологи. Проблема затрагивает не только отдельных пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда молодых людей рискуют получить предотвратимую потерю слуха из-за небезопасных привычек прослушивания, в том числе громкой музыки в наушниках. Сейчас помощь при инвалидизирующей потере слуха нужна более 5% населения планеты. К 2050 году нарушения слуха той или иной степени, по прогнозу организации, будут почти у 2,5 миллиардов человек, а более 700 миллионам из них понадобится реабилитация. Но не будем о плохом, просто пользуйтесь сразу 2 наушниками, не громко и не часто. На этом пока все, услышимся!
1: Гаджет-новости. Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия.

0: А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Дорогобуш Карла Маркса 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу.

0: уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely прекратила поставлять в Россию Manjaro, Atlas и Preface. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются CityRay, CoolRay и Okavango. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Manjaro, Atlas и Preface начали выпускать в России под маркой Volga. Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы, глубины протектора на боковине теперь используются бар-коды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Возьмите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей». 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: слов. Бывает ведь такое. Никак не можете найти вещь. А вот же она, лежала на самом видном месте. Отсюда и пошло. А вот, авось. Позже, уже в советские времена, от этого словосочетания появилась милая плетеная сумка-авоська, которую брали на всякий случай. Набрать авоську дефицитных продуктов в магазине было удачей. В футболе наоборот. Если вратарь команды получил полную авоську, это значит, что его команда проиграла с крупным счетом. Авось повезет в следующий раз.
1: Не заходи, если что.
0: Игра слов. Радио Infinity.

13 октября – праздник для всех любителей омлетов, запеканок и глазуней, потому что сегодня Всемирный день яйца. Ничего удивительного в этом нет, ведь яйца – самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур. История праздника такова. В 1996 году на конференции в Вене международная яичная компания объявила о праздновании Всемирного яичного праздника во вторую пятницу октября. Многие страны откликнулись на эту идею. По случаю праздника интересные факты. Мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель страны восходящего солнца съедает в среднем по одному яйцу в день. В Японии есть даже известная детская песенка «Тамага-тамага», что в переводе означает «яйцо». Именно в Японии проживает рекордное количество долгожителей. А чтобы приготовить, например, страусиное яйцо вкрутую, понадобится почти 2 часа времени. Существуют люди, которые не любят или боятся яиц. Болезнью, которая называется авофобией, страдал известный кинорежиссер Альфред Хичкок.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев встретился с руководителями подразделений администрации подведомственных учреждений. Обсудили исполнение поручений прошлой недели и текущие вопросы. Запланировали проведение осенних субботников в парках, а также на территориях учреждений образования и культуры. Отдельно остановились на пуске отопления. Теплоноситель подан полностью, но остаются дома, где устраняют воздушные пробки. Этот вопрос на особом контроле. Вернулись и к коллектору у реки Велички. Ситуация под наблюдением. С МБУ Управление коммунального хозяйства обсудили содержание городских территорий, уборку листвы, веток и мусора. Отдельная тема – обращение с отходами. Ведется замена и ремонт контейнеров. Также продолжают отрабатывать обращения жителей из социальных сетей. В дежурную часть МОМВД России Сафоновске обратилась жительница округа 1975 года рождения с заявлением по факту пропажи ее автомобиля марки ВАЗ-2114, который был припаркован возле дома по месту жительства и находился в неисправном состоянии. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции провели опрос возможных свидетелей и очевидцев, проверили предполагаемые места сбыта похищенного. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность и местонахождение подозреваемой. Ее оказалась жительница одной из деревень округа 1994 года рождения. Она пояснила, что сдала чужой автотранспорт в пункт приема металла за 10 500 рублей. Следователем МОМВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В минувший четверг около 10 часов утра на 285-м километре федеральной автодороги М1 Беларусь Сафоновского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. Из собранных сотрудниками госавтоинспекции материалов следует, что 38-летний водитель, управляя автомашиной МАН с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося трактора МТЗ под управлением 56-летнего водителя и совершил с ним столкновение. Затем автомашина МАН с полуприцепом столкнулась со вторым трактором МТЗ под управлением 59-летнего водителя и автомашиной Hyundai Santa Fe под управлением 63-летнего водителя. После этого автомашина МАН опрокинулась и загорелась. Также произошло возгорание автомашины Hyundai Santa Fe. В результате ДТП 56-летний водитель трактора МТЗ получил телесные повреждения, с которыми доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники гос автоинспекции обращают особое внимание автолюбителей на важность неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и учета погодных особенностей. 11 октября на лыжной базе в Богородицком прошло первенство спортивной школы номер 4 по легкоатлетическому кроссу от Сафоновского округа. В нем приняли участие юные спортсменки отделения лыжных гонок. Результаты следующие: Екатерина Иванова – первое место, Станислава Савенкова – второе, Анастасия Иванова – четвертое место. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, дождей не ожидается, ветер северный слабый, давление 746 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Отцам, воспитывающим двух и более детей, следует дать возможность бесплатно повышать квалификацию или проходить переподготовку. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, сейчас в России бесплатное дополнительное образование могут получать многодетные родители, то есть семьи с тремя и более детьми. Рыбальченко отметил, что для мам, воспитывающих детей дошкольного возраста, действуют разные меры поддержки, включая бесплатное повышение квалификации. Для пап таких программ нет. По его мнению, такая мера в итоге увеличит доходы семьи. Для начала ее можно предложить для отцов двух и более детей, добавил он. Москва и Китай оказались самыми популярными направлениями у российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий One2Trip. В этом году День народного единства 4 ноября выпадает на среду. Многие путешественники могут воспользоваться этим обстоятельством и взять дополнительные дни отпуска 2, 3 и 5-6 ноября, чтобы организовать полноценный отдых с 31 октября по 8 ноября, рассказали специалисты. Согласно их информации, 54% россиян планируют провести ноябрьские праздники внутри страны. Среди российских направлений первое место занимает Москва. Санкт-Петербург оказался на второй строчке. Третьим по популярности направлением оказался Калининград. И в завершении выпуска: спрос россиян на виниловые пластинки вырос на 10% за год, а средняя стоимость одной пластинки составила около 6400 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мегамаркета, с которыми ознакомилась газета Тару. Около 70% заказов в категории приходится на пластинки, еще 30% на проигрыватели и аксессуары. Чаще всего покупатели выбирают классический и русский рок, также популярны электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Основную аудиторию покупки пластинок составляют мужчины 35-54 лет, на них приходится около 90% заказов. Покупатели техники разнообразнее, почти треть проигрывателей заказывают женщины. В сезон повышенного спроса в одном заказе обычно бывает 2-3 пластинки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity. За успех!

0: Клод Хопкинс.
1: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонном матче НБА, набрав 22 очка, 11 подборов и 10 передач за 26 минут в победной игре с Чикаго Буллс 133-128. Отметим, что это был лишь третий предсезонный матч Наггетс, и впервые Йокич провел на площадке более 20 минут. Новый регулярный чемпионат НБА стартует 20 октября. Победитель US Open и Ролан Гаррос Александр Зверев гарантировал себе первое место в итоговом рейтинге ATP по окончании сезона, став первым немецким теннисистом в истории, которому покорилось это достижение. Это стало возможным после сенсационного поражения Карлоса Алькараса в третьем круге мастерса в Шанхае от бельгийца Зизу Беркса 5-7, 6-7, лишившего испанца математических шансов обойти Зверева. Ранее о досрочном завершении сезона из-за травмы колена объявил действующий лидер рейтинга Яник Синнер, что также открыло немцу дорогу к вершине. Сейчас Зверев занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Синнеру, однако итальянец потеряет значительную часть очков из-за пропуска заключительных турниров сезона. Клуб НХЛ Филадельфия Флайерс установил личный антирекорд по числу поражений на старте сезона, уступив на своем льду действующему обладателю Кубка Стэнли Каролине Харрикейнс 1-4. Для летчиков это поражение стало седьмым в 7 матчах нового сезона, а общая разница заброшенных и пропущенных шайб теперь минус 20. Главный тренер Рик Токет после матча признался, что у него нет ответов на происходящее. Новичок английского чемпионата Ковентри Сити под руководством Фрэнка Лэмпарда одержал уверенную домашнюю победу над Ньюкаслом 4-1 в шестом туре АПЛ. Эта победа стала для команды Лэмпарда второй подряд в премьер-лиге, она позволила подопечным Лэмпарда покинуть зону вылета. Ньюкасл уже с 8 очками остался в середине турнирной таблицы, потерпев второе поражение в сезоне. Это были спортивные события, достойные.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков, 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка, всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Большой привет, дорогие гурманы и любители кулинарных открытий. Я Надежда Ковалева. Сегодня мы отправляемся в удивительное путешествие по миру уникальных рецептов от знаменитостей, чьи имена известны каждому. Устраивайтесь поудобнее, будет вкусно и интересно. Наш первый герой – никто иной, как легендарный физик Альберт Эйнштейн. Один из величайших умов 20 века предпочитал простую и скромную пищу. Он был сторонником вегетарианства и избегал сложных блюд. Его рацион состоял из овощей, фруктов и молочных продуктов. Эйнштейн верил, что простой рацион способствует ясности ума и концентрации, что позволяло ему сосредоточиться на научных открытиях. Мало кто знает, но у этого великого ученого были свои кулинарные пристрастия. Он с удовольствием готовил свои любимые сырники, используя карамелизованные яблоки и щепотку корицы, чтобы подчеркнуть их уникальный вкус. Удивительно, как такие простые блюда могут становиться настоящими шедеврами в руках великого ума. Поклонники рок-музыки, возрадуйтесь. Следующее блюдо от не менее культовой фигуры, вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри. Меркьюри родился в Занзибаре, а после того, как его семья уехала из страны, Меркьюри провел некоторое время в Индии. Возможно, именно там зародилась его любовь к этому блюду. Если вы не очень хорошо знакомы с индийской кухней, то, возможно, вы не слышали о дхансаке с курицей. Хотя дхансак, возможно, не так популярен, как чана-масала или тики-масала, это один из видов карри, о которых вам стоит знать. Куриный дхансак – это карри из курицы и чечевицы. Фредди обожал это блюдо и с удовольствием готовил для друзей и коллег. Однажды он даже признался, что потратил уйму времени, чтобы добиться идеального баланса специй. Обязательно попробуйте добавить кокосовое молоко для мягкости вкуса, и в вашем доме зазвучит истинный дух рок-н-ролла. А теперь перенесемся в мир литературы с неподражаемым Львом Толстым. В последние годы своей жизни Лев Толстой совсем отказался от мяса, но сладкое все так же любил и с удовольствием ел. Его жена Софья Андреевна Толстая тоже написала свою поваренную книгу. Главной цитатой из этой книги стало двустишие Льва Николаевича. «Что сильнее, чем смерть и рок? Сладкий анковский пирог». Секретом приготовления этого знаменитого пирога поделился с тещей графа, домашний врач Толстых Николай Анки. Именно поэтому пирог и стали называть анковским. Позднее его научилась готовить и Софья Андреевна. С тех пор без этого сладкого угощения не обходился ни один праздник в семье Толстых. Простые, но удивительно вкусные блюда, родом из российской глубинки, ценились в семействе Толстых. Еще одно из таких – тыквенная каша с медом и орехами, которую сам граф Лев Толстых Толстой любил готовить в осенние вечера. Попробуйте добавить немного имбиря, и эта каша станет настоящей находкой для прохладных осенних дней. А на сегодня это все наши гастрономические открытия. Надеюсь, эти истории вдохновят вас на создание собственных кулинарных шедевров. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся совсем скоро, и пусть ваша кухня станет местом чудесных открытий.
1: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать. Радио Infinity.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 14 октября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый, днем до 4 метров в секунду. Давление 747 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью от 3 до 5, местами по низинам до плюс 1, а днем 9-11 градусов тепла. В четверг 15 октября характер погоды сохранится, осадков не ожидается, выглянет солнце днем до плюс 11. В пятницу также облачно с прояснениями и без осадков, днем до плюс 10, ночью заморозки до минус 2. В субботу без осадков и до плюс 11.
0: Погода на Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манжаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Окаванго. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манжаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы, глубины протектора на боковине теперь используются бар-коды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28.
3: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546 50. 59.

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
3: Салон камня «Лазурит» предлагает.

0: Доставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8 910 717 42 40.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Новости спорта.
4: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге ВТА, потеснив американок Джессику Пегулу и Кори Гауф. Это стало возможным благодаря выходу в финал турнира ВТА 1000 в Пекине, где 19-летняя россиянка уступила олимпийской чемпионке Джин Циньвэнь. Сразу после успешного выступления Андреева приняла решение сняться с тысячника в Ухане, чтобы поберечь силы перед итоговым турниром, куда она уже гарантировала себе путевку. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, прервав 4-матчевую безголевую серию на старте. Несмотря на это, столичные на своем льду проиграли Сиэтл Кракен 3-5. Для Овечкина эта шайба стала 930-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007-й с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Грецки 41-летнему форварду осталось 9 голов. Чемпион мира по версиям трех престижных боксерских организаций Дмитрий Бивол проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBO британца Каллума Смита 12 декабря на УГМК-арене в Екатеринбурге. Этот поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Для 35-летнего Бивола это будет второй бой в России после длительного перерыва. В мае он уже выступал в Екатеринбурге, где единогласным решением судей победил немца Михаила Айферта. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде в овертайме выиграли у нижегородского «Торпедо» 3-2, укрепив свою позицию на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. В то же время идущий вторым «Нефтехимик» в Уфе проиграл Салавату Юлаеву 3-4. Уфимцы вплотную приблизились к нижнекамцам, как и хабаровский «Амур», победивший в родных стенах «Ладу» 1-0. Отдельно стоит отметить Сочи, выигравшая дома у «Акбарса» 3-2. Для южан это всего третья победа в 14 матчах регулярки и вторая над казанцами. Гандболисты краснодарского «Скифа» сыграли в ничью с вице-чемпионом России петербургским «Зенитом» в гостевом матче регулярки Суперлиги 26-26. Краснодарцы доминировали в первой половине и ушли на перерыв с преимуществом в 6 мячей, однако «Зенит» переломил ход встречи во втором тайме. «Скиф» занимает второе место в турнирной таблице, уступая только пермским «Медведям», которые дома обыграли «Динамо Астрахань» 32-26. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей». 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Драгобуш-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: Россиянам объяснили, что делать, если банкомат не принял купюру. Когда платежный терминал упорно возвращает купюру обратно, наиболее надежным и простым решением становится визит в кассовое окно любого банковского отделения. Специалисты финансового сектора и представители Банка России официально поясняют, что кредитные организации по закону не имеют права отказывать в приеме платежеспособных российских рублей. Сотрудники банка обязаны принять такие банкноты вручную, обменять их на новые или сразу зачислить указанную сумму на ваш текущий счет.
1: Копейка рубль бережет.
8: Для части российских пенсионеров ноябрь начнется с уже поступившей пенсии. Деньги им переведут еще 30 октября. О переносе отдельных дат выплат рассказала эксперт президентской академии Татьяна Подольская, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на РИА Новости. Досрочное перечисление ожидает тех, чья обычная дата получения пенсии – первое число. В 26-м году 1 ноября приходится на воскресенье, поэтому выплату перенесут на предшествующий рабочий день – пятницу, 30 октября. Еще одно изменение связано с Днем народного единства. Праздник 4 ноября выпадает на среду. По словам Подольской, пенсионерам, которым деньги обычно поступают в этот день, их перечислят во вторник 3 ноября. Таким образом, 3 числа выплаты получат сразу две группы. Те, у кого дата закреплена в графике, и те, чьи перечисления перенесут с праздничного дня. Для получателей пенсии 2, 5 и 6 ноября изменений не предусмотрено. Эти даты приходятся на рабочие дни, поэтому деньги поступят в обычные сроки.
1: Закрома Родины.
8: Маркетплейсом открыли доступ к единому сервису проверки карточек товаров. Сервис проверки карточек товаров работает на базе единой системы нормативной справочной информации. Он объединяет данные 9 государственных информационных систем, в том числе Роспатента, единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС, реестра пестицидов и агрохимикатов и так далее. В правительстве рассчитывают, что единый сервис ускорит и упростит проверку продукции перед размещением на маркетплейсах и повысит безопасность покупок. Инструмент создан для реализации закона о платформенной политике, который вступил в силу 1 октября. Постановление о запуске сервиса проверки карточек товаров вступает в силу со дня официального опубликования. Через 90 дней использование сервиса станет обязательным для всех участников рынка электронной коммерции. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Infinity.

0: 13 октября – праздник для всех любителей омлетов, запеканок и глазуней, потому что сегодня Всемирный день яйца. Ничего удивительного в этом нет, ведь яйца – самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур. История праздника такова. В 1996 году на конференции в Вене международная яичная компания объявила о праздновании Всемирного яичного праздника во вторую пятницу октября. Многие страны откликнулись на эту идею. По случаю праздника интересные факты. Мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель страны восходящего солнца съедает в среднем по одному яйцу в день. В Японии есть даже известная детская песенка «Тамага-тамага», что в переводе означает «яйцо». Именно в Японии проживает рекордное количество долгожителей. А чтобы приготовить, например, страусиное яйцо вкрутую, понадобится почти 2 часа времени. Существуют люди, которые не любят или боятся яиц. Болезнью, которая называется овофобией, страдал известный кинорежиссер Альфред Хичкок.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Ленинградской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Железнодорожная станция «Азотная», расположенная в Дорогобужском муниципальном округе, заняла первое место в дорожном этапе ежегодного смотра конкурса ОАО РЖД на лучшее эстетическое содержание железнодорожных станций. Результат впечатляет. 113 баллов из 115 возможных. Коллектив получил высокие оценки за благоустройство территории, озеленение, поддержание порядка и соблюдение требований экологической безопасности. Как отметил начальник станции Владимир Умеренков, системная работа по поддержанию порядка и соблюдению требований экологической безопасности ведется постоянно. Впервые приняли участие в конкурсе и, конечно, радует, что нам удалось продемонстрировать такой высокий результат. Поздравляем коллектив станции «Азотная» с заслуженным успехом. Это достойный пример ответственности, профессионализма и внимательного отношения к своему делу. 112 семей Дорогобужского округа воспользовались услугой пункта проката для молодых семей. Уже передано около 400 предметов первой необходимости для малышей. Пункт проката располагается на базе Дорогобужского комплексного центра социального обслуживания населения. Там можно бесплатно взять во временное пользование все необходимое для новорожденных и малышей до 2 лет. Кроватки, коляски, стульчики для кормления, автокресла, радионяню и другие необходимые вещи. Воспользоваться услугой и выбрать необходимые предметы могут молодые семьи до 35 лет, семьи с одним родителем, ребенком-инвалидом, воспитывающие детей-сирот, семьи участников СВО, многодетные семьи. Получить информацию и оформить документы можно по адресу: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11, телефон 848-144-5-22-16. Новости спорта. Воспитанники Верхнепровской спортивной школы приняли участие в первенстве спортивной школы номер 4 по легкоатлетическому кроссу. Ребята вновь продемонстрировали отличную подготовку, завоевав призовые места. Результаты дорогобужских спортсменов. Первые места завоевали Тимофей Горбацкий, Иван Галанов и Татьяна Козлова. Максим Козлов занял второе место, а Егор Рахманов и Данила Валуев третье. Наши поздравления.
4: Вниманию жителей Дорогобужа, сегодня 13 октября с 9 до 18 часов будет временно отключена электроэнергия по адресам: улицы Октябрьская, Карла Маркса, Лесная, Мясникова, переулки Карельский, Филиппов, 1 и 2 Гусинский, а также улица ДОС, дом 1А и улица Парижской коммуны, дом 3.
3: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, дождей не ожидается, ветер северный слабый, давление 746 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется Дорогобуш, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему нельзя носить только один наушник? Привычка слушать музыку через один наушник может привести к односторонней тугоухости. Об этом говорят врачи от ларингологи. По их словам, так часто делают подростки. Один наушник они оставляют в ухе, а вторым ухом слушают окружающих, чтобы не выпадать из разговора. Специалисты объясняют, что в такой ситуации слуховой нерв со стороны наушника постоянно получает нагрузку, а второе ухо остается без нее. Многие, особенно подростки, слушают музыку через один наушник, чтобы одновременно общаться с окружающими. Происходит постоянная стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости, утверждают специалисты. Сенсоневральные называют потерю слуха, при которой страдают чувствительные клетки внутреннего уха или слуховой нерв, а не наружный отдел уха. Главная опасность такого нарушения в том, что оно развивается постепенно. Второе здоровое ухо берет часть работы на себя, и человек может не замечать снижение слуха. При этом пациент может очень долго не понимать, что есть проблема, подчеркнули отоларингологи. Проблема затрагивает не только отдельных пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда молодых людей рискуют получить предотвратимую потерю слуха из-за небезопасных привычек прослушивания, в том числе громкой музыки в наушниках. Сейчас помощь при инвалидизирующей потере слуха нужна более 5% населения планеты. К 2050 году нарушения слуха той или иной степени, по прогнозу организации, будут почти у 2,5 миллиардов человек, а более 700 миллионам из них понадобится реабилитация. Но не будем о плохом, просто пользуйтесь сразу двумя наушниками, не громко и не часто. На этом пока все, услышимся!
3: Гаджет новости.
5: Радиостанция
6: Infinity.

закончилось. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно,

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям.

0: налогам на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8 910 724 9740 и 8 910 722 5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 13 октября 1884 года утверждено местонахождение нулевого меридиана по Гринвичу. Эта линия, в отличие от экватора, условна, но позволяет добиться единообразия в картографии и исчислении местоположения. Кроме того, установление единого нулевого меридиана способствовало установлению единообразия в определении времени, так как эта линия стала условной точкой начальной фазы вращения Земли. Условность нулевого меридиана до 1884 года приводило к тому, что многие государства на своих картах устанавливали собственный нулевой меридиан, который нередко проходил через главную обсерваторию этих стран. В 1884 году на Вашингтонской конференции, вошедшей в историю под названием «Меридианной», было принято решение сделать Гринвичский меридиан нулевым на всех картах и рекомендовать сделать это всем государствам. Кроме этого, одним из важнейших решений конференции стала рекомендация использовать исчисление времени по Гринвичу в качестве всемирного времени. Началом средних, солнечных, всемирных или универсальных суток был принят момент средней полночи на нулевом меридиане, а их продолжительность исчислялась от 0 до 24 часов. Эти и другие решения Вашингтонской конференции были оформлены в виде резолюции, принятой 13 октября 1884 года.
5: 13 октября 1827 года основана Гидрографическая служба Российского военного флота. Задолго до создания в 1696 году в России регулярного военного флота русские люди славились как отважные мореходы и совершили крупные географические открытия, которые стали достоянием мировой науки. Однако лишь в царствование императора Петра I, основателя российского флота, пришло осознание государственной значимости подобных исследований и описаний морей, рек и озер. С начала 18 века начались систематические гидрографические работы на Балтийском и Каспийском морях. Стали издаваться морские карты, без которых ни флот, ни другие государственные институты не могли успешно решать свои задачи. 13 октября 1827 года было создано Управление генерал-гидрографа, положившее начало Гидрографической службе Российского военного флота. Первым генерал-гидрографом стал вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев. В 1837 году управление преобразовано в Гидрографический департамент. В 1885 году на основе его было создано Главное гидрографическое управление при Морском министерстве.
3: А в этот день события, ставшие историей.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев встретился с руководителями подразделений администрации подведомственных учреждений. Обсудили исполнение поручений прошлой недели и текущие вопросы. Запланировали проведение осенних субботников в парках, а также на территориях учреждений образования и культуры. Отдельно остановились на пуске отопления. Теплоноситель подан полностью, но остаются дома, где устраняют воздушные пробки. Этот вопрос на особом контроле. Вернулись и к коллектору у реки Велички. Ситуация под наблюдением. С МБУ Управление коммунального хозяйства обсудили содержание городских территорий, уборку листвы, веток и мусора. Отдельная тема – обращение с отходами. Ведется замена и ремонт контейнеров. Также продолжают отрабатывать обращения жителей из социальных сетей. В дежурную часть МОМВД России Сафоновский обратилась жительница округа 1975 года рождения с заявлением по факту пропажи ее автомобиля марки ВАЗ-2114, который был припаркован возле дома по месту жительства и находился в неисправном состоянии. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции провели опрос возможных свидетелей и очевидцев, проверили предполагаемые места сбыта похищенного. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность и местонахождение подозреваемой. Ее оказалась жительница одной из деревень округа 1994 года рождения. Она пояснила, что сдала чужой автотранспорт в пункт приема металла за 10 500 рублей. Следователем МОМВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В минувший четверг около 10 часов утра на 285-м километре федеральной автодороги М1 Беларусь Сафоновского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. Из собранных сотрудниками госавтоинспекции материалов следует, что 38-летний водитель, управляя автомашиной МАН с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося трактора МТЗ под управлением 56-летнего водителя и совершил с ним столкновение. Затем автомашина МАН с полуприцепом столкнулась со вторым трактором МТЗ под управлением 59-летнего водителя и автомашиной Hyundai Santa Fe под управлением 63-летнего водителя. После этого автомашина МАН опрокинулась и загорелась. Также произошло возгорание автомашины Hyundai Santa Fe. В результате ДТП 56-летний водитель трактора МТЗ получил телесные повреждения, с которыми доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники госавтоинспекции обращают особое внимание автолюбителей на важность неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и учета погодных особенностей. 11 октября на лыжной базе в Богородицком прошло первенство спортивной школы номер 4 по легкоатлетическому кроссу от Сафоновского округа. В нем приняли участие юные спортсменки отделения лыжных гонок. Результаты следующие: Екатерина Иванова — первое место, Станислава Савенкова — второе, Анастасия Иванова — четвертое место. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, дождей не ожидается, ветер северный слабый, давление 746 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: может делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: новости страны и мира. О главном.
1: В ближайшее время планируется запуск новых возможностей платформы цифрового рубля. Об этом рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. По словам эксперта, скоро на платформе появится сервис подписок, который пользователи смогут оплачивать со счета цифрового рубля. В ноябре будет релиз платформы, в котором появится сервис подписок. Если вы привыкли платить с привязанного счета за сервисы и услуги, средства списываются с привязанного счета, объяснила она. Эксперт добавила, что будут запущены смарт-контракты, которые автоматизируют платежи по заданным правилам. Так, например, при продаже автомобиля покупатель и продавец смогут подписать смарт-контракт о денежном переводе после регистрации машины. Платформа получит данные из внешних источников и госсистем, благодаря чему сделка станет быстрее и безопаснее. В ЕГЭ изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах их число останется прежним, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений. В экзаменационном варианте по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. В профильной математике число заданий вырастет с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличится с 32 до 33. По остальным предметам изменения количества заданий не предусмотрены. И в завершении выпуска: московский аукционный дом 18 октября проведет аукцион, на котором будут представлены более 300 лотов, в том числе будет впервые представлен на публичных торгах пейзаж «Летний день-полдень» Василия Кандинского, который оценивается в 90 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома. Кандинский считается самым дорогим русским художником. На торгах «Сотбис» и «Кристис» общая стоимость 40 его работ превысила 591 миллион долларов. Таким образом, он обошел Казимира Малевича и Марка Шагала. Одна из причин высокой стоимости – редкость. Работы ключевых периодов Кандинского хранятся в частных руках, в единичных случаях и появляются на торгах крайне редко. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
0: Радио «Инфинит».

0: продавать.
1: Дэвид Огилви.
0: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
2: Салон «Камня Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
0: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей», 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа, 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле, 26 декабря «Кремлевская елка», 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки, 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм», «Вместе в новом год». 7 января – Рождество в Храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, Театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздник. Личные культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: 13 октября – праздник для всех любителей омлетов, запеканок и глазуней, потому что сегодня Всемирный день яйца. Ничего удивительного в этом нет, ведь яйца – самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур. История праздника такова. В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная компания объявила о праздновании Всемирного яичного праздника во вторую пятницу октября. Многие страны откликнулись на эту идею. По случаю праздника интересные факты. Мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель страны восходящего солнца съедает в среднем по одному яйцу в день. В Японии есть даже известная детская песенка «Тамага-тамага», что в переводе означает «яйцо». Именно в Японии проживает рекордное количество долгожителей. А чтобы приготовить, например, страусиное яйцо вкрутую, понадобится почти 2 часа времени. Существуют люди, которые не любят или боятся яиц. Болезнью, которая называется авофобией, страдал известный кинорежиссер Альфред Хичкок.
1: Infinity. Thank you.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
3: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется. В Дорогобуш. Главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей. Начальник участка электроснабжения. Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Старший мастер котельной с теплосетями. А также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, как

0: маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства, зарплата до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер 70 тысяч. Специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Ленинградской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 14 октября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый, днем до 4 метров в секунду. Давление 747 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью от 3 до 5, местами по низинам до плюс 1, а днем 9-11 градусов тепла. В четверг 15 октября характер погоды сохранится, осадков не ожидается, выглянет солнце днем до плюс 11. В пятницу также облачно с прояснениями и без осадков, а днем до плюс 10, ночью заморозится. До минус 2. В субботу без осадков и до плюс 11.
1: Погода на Infinity.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8-900-227-19-28. 8-900-227-19-28.
2: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
1: Звоните 8-920-327-7550 и приходите. Дорогобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: Устройство график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхненепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10.
1: Салон «Камня Лазурит» предоставляет весь спектр ритуальных услуг. Изготовление памятников из гранита и мрамора, ручной работы по эксклюзивным разработкам, оградок, столиков, лавочек. На зимние заказы памятников выгодные предложения. Ждем вас по адресу: улица Городская, дом 23, улица Энгельса, дом 5. Подробности о скидках уточняйте по телефону 8-910-717-42-40.
0: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».
4: Радио Инфинити.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 4 января в ВДНХ, Москвариум, шоу «Кощей». 31 октября на каникулы, цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – Рождество в храме Христа Спасителя с участием Святейшего Патриарха. 8 января – Зимняя сказка, театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.